бизде предлагаться болду. Программды болот. Жүр билим алып жүрсек деп болот. Домбырадан сабак берди, анне сабак берди. Он Сонда, принципе, даже надо, может,